0: и нам на всякий случай звонит.
1: Кто? Кто-то задумаешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.

Бывший мадярский премьер Виктор Орбан следующий тиждень по перший раз от апрельовой выборчой прогр верне до Брюсселу, где будет брать участь на зромадженню Европской альянсии «Патриот про Европу», пишет тим портал Euronews. Орбан 17 июня приеднаться к дальшим членам Патриотів про Європу, включно чеського прем'єра Андрія Бабіша, на традиційній стрічі тої фракції перед самітом Європської Ради, котрий буде проходити 18-19 юна. Про Euronews то потвердив говорця бувшого мадярського прем'єра Бертолан Гаваші. Maďarsko bude na samiti už predstavľatý nový premiér Péter Maďar, ktorý vlastne no veľký peremúzi vošov z voboriu v apríli.